А ты тынчи тыкнулась, вариточка скрип скрип, вариточка скрип скрип, а ты тынка спит, вариточка вляпнулась, а ты тынка проснулась.